0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Лав-радио.
2: Лав-радио.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
5: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: меньше минуты. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра. Радио.

0: аппетитно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное, в фирменных магазинах «Ситна» ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
2: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
1: Jetour Silver, Магнитогорск. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
3: «Лаврадио». «Лаврадио».

0: больше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ Банк.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
1: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.

0: Автоплатформа. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Выяснили, что самый лучший возраст для самореализации 50-60 лет.
1: Пик возможностей человека.
2: А, вот. Это пик возможностей человека.
1: Да, вот. Почему никто не говорит, что в 50 и 60, например, перелезть через забор сложнее, чем в 17?
0: Ты можешь уже опытом достичь того, чтобы забор был снесен. Ну или ты можешь заставить уже в 50-60 лет кого-то перелезть через забор. Внучок, ну-ка, вон через ту штуку, давай.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Город не ждет. И тормоза тоже.
3: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: меньше минуты. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра.

0: 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте Лав Радио.
0: Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте lavradio.ru и в наших соцсетях.

0: уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе СУПНР.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: меньше минуты. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра.

0: Солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске значительная облачность. Без осадков. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Город не ждет. И тормоза тоже.
3: В ойл-сервисе
2: тормоза тоже.
3: В ойл-сервисе выгодное предложение. При покупке

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love Radio.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Love Radio.

0: реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: слышишь? Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Лав, любовь, лайф живой. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное. В фирменных магазинах Ситно ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситно. Свое родное. Свежее. Мая. Ситно. Свое родное. Свежее.
4: Никто.

0: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
9: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
10: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
11: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

хотела, но полюбила мои дурацкие пластинки. Забери мою душу, чертово тело.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня. Love News.
2: В России изменили процесс оформления нетрезвых водителей. В школах может появиться еще один обязательный предмет. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Фиксировать факт вождения в состоянии опьянения будут по новым правилам. Согласно законопроекту, сотрудники ГАИ теперь могут не заполнять протоколы об отстранении от управления транспортным средством. При необходимости соответствующие пометки будут ставиться в других документах. При этом для водителей ничего не изменится, а сама процедура освидетельствования остается такой же. Для школьников может появиться еще один новый предмет. Речь идет о шахматах. Ввести эту игру в программу сначала как факультатив, а потом как обязательный предмет предложили в Госдуме. Отмечается, что шахматы формируют у ребенка не только способность концентрировать внимание, но и логическое и стратегическое мышление. По словам депутатов, это особенно важно в период увлечения гаджетами. Проект находится на рассмотрении. Море не по карману, поэтому треть россиян проведет летний отпуск дома. Согласно опросу «Комсомольской правды», по сравнению с прошлым годом, такое времяпровождение укрепило позиции. В этом году 33% респондентов планируют отдыхать у себя в квартире. Дачники, напротив, потеряли популярность. Таких лишь 10%. Тем временем Черноморское побережье выбирают 12%, а Турцию для отдыха предпочли всего 3%. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночные велопробеги без возрастных ограничений. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова.
3: Большой привет всем, кто с нами, всем, кто подключается к волне любви и наслаждается выходными. Погода шикарная, такой же крутой у нас и плейлист Offenbach Miles Away. На старте этого часа дальше Алефарбен, Рене Миллер, Body Talk, ну и я, Макс Флабен, приветствую всех.

0: тебе что-то слишком родное почувствовала Ольга Серябкина, ну или героиня ее трека «Асфальт», который прямо сейчас звучит здесь на волнах Love Radio в 12:21 по столичному времени. Шикарная погода за окном, шикарная музыка здесь, так что погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Будет все, что ты любишь, но прежде чем мы продолжим наше музыкальное путешествие по этому уикенду, по началу этого уикенда, я всех поприветствую. Друзья, большой привет, здрасте и салют всем и каждому, кто прямо сейчас слушает нас, неважно где, дома, в машине, хотел сказать на работе, но нет, так лучше не нужно делать. Слушай нас везде, только не о работе думай и не находись там. Находись здесь с нами в моменте до конца этого часа. Atomos, I like the way you kiss me. G-Trash, I like Jess Glynn, Summer's Back. Ну и совсем скоро Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, зеленый лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Выяснили, что самый лучший возраст для самореализации 50-60 лет.
1: Пик возможностей человека.
0: Это пик возможностей человека.
1: Да, вот. Почему никто не говорит, что в 50 и 60, например, перелезть через забор сложнее, чем в 17?
0: Ты можешь уже опытом достичь того, чтобы забор был снесен. Ну или ты можешь заставить уже в 50-60 лет кого-то перелезть через забор. Внучок, ну-ка, вон через ту штуку, давай.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества.

0: песня в эфире Love Radio прямо сейчас. Если ты не узнал, конечно же, это Friendships от Паскаля Литублона. Ну, конечно же, можно было не понять, что это о друзьях и дружбе, потому что безмолвно работа звучит абсолютно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но мне кажется, об этом чувстве, дружба, можно, в принципе, без слов все сказать. Музыкой, как и сделал французский музыкант Паскаль Литублон. Ну, а дальше нас с тобой ждет целый час новинок в проекте Fresh Time. В 13.00 начнем открывать этот сундучок со свежими работами со всего мира. Ну, а пока что Atomos, I Like The Way You Kiss Me до конца этого часа и One Republic, Give Me Something.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
0: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
3: 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Огромный салют всем, кто следит за новинками музыкальной индустрии. Эта неделя была богата на хорошие модные релизы. Мы ослушали все и составили свежий плейлист, который призван обновить твое избранное. Так что шазам вместе на старт и погнали.
0: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
2: Все верно, это твой час с новинками. Меня зовут Макс Фабиан, и сегодня весь этот час, да и в принципе весь день, всю субботу мы с тобой будем вместе. Много новой музыки отслушаем, узнаем, что интересного вышло на западных музыкальных стримингах. Вернемся в Россию, послушаем наших фрешманов, тех самых ребят, которые достойны будут в этом году занять лучшие позиции в лайнапах наших фестивалей летних. Ну и, конечно же, посмотрим, что завирусилось в последнее время, последнюю неделю, может быть, даже две в социальных сетях. Именно на эти треки, звуки снимают много вертикального контента. Ну и прямо сейчас начнем с работы Zone. Это свежая совместка американского диджея и легенды хаус-музыки Марка Кинчина. Он выступает под псевдонимом MK. И британской вокалистки Поппи Баскомб. Это пьяный хаус, динамичный клубный трек с упругим басом. Ну и сразу после выхода сингл попал, конечно же, в крупнейшие мировые танцевальные плейлисты, такие как All New, All Now и New Music Friday на Spotify.
0: Fresh Time.

Ликин Хайтин в эфире Love Radio. В переводе с финского это «Огнемет». Действительно масштабный музыкальный хит, представленный скрипачкой Линдой Лампиниус и поп-исполнителем Пете Паркином. Песня одержала, кстати говоря, победу на финском национальном отборе 2026 года и стала официальным синглом от Финляндии на конкурсе Евровидения 2026 в Вене в этом году. Трек возглавил, между прочим, национальный чарт синглов Финляндии и побил рекорды по просмотрам клипа. Ну, действительно, масштаб очень велик у этой работы. Дальше движемся с тобой. «Мало огня» нас с тобой ждет. Новый сингл возобновленной группой «Серебро», выпущенный 15 мая 2026 года. Совсем свежий трек. Он представляет собой современную поп-переработку легендарного хита 94 года певицы Линды. Автором оригинальной музыки и продюсером обновленной версии выступил Максим Фадеев. Слушаем «Серебро», «Мало огня».

Mad World здесь на волнах Love Radio. Это динамичный релиз немецкого электронного дуэта Two Colors. Звучит трек. Во-первых, он звучит фирменным для двоетия жанра мелодичного дип-хауса и дэнс-попа. А мы же с тобой дальше отправляемся в музыкальные стриминги Европы для того, чтобы узнать, какие треки, интересные треки вышли там за эту неделю. Ну и, естественно, сходу к новому синглу обратимся американского R&B-исполнителя Криса Брауна. Композиция стала одним из центральных и самых обсуждаемых треков его нового 12-го студийника под названием «Браун». Критики и поклонники отмечают, что по своей атмосфере и подаче трек напоминает эру его знаменитого альбома «X» 2014 года.

Далее на очереди трек Illuminate, масштабный интернациональный сингл колумбийско-канадской R&B-исполнительницы Джейси Рейс и палестино-чилийской поп-звезды Ильяны. Песня записана при участии музыкальной платформы FIFA Sound и войдет в альбом Official FIFA World Cup 2026, релиз которого намечен, кстати говоря, на день открытия турнира, а это 11 июня 2026 года.

Ну и напоследок в этой компании Satisfy, совместный сингл шотландской хитмейкера и диджея Кельвина Харриса и стремительно набирающий популярность певицы Джейзи. Сочный эмоциональный голос гармонично лег на бит Харриса, с которым он триумфально возвращается к своему фирменному жанру европейского пьяно-хауса.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода JQ Silver Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода JQ». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода JQ Silver Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Beautiful Places здесь на волнах Love Radio. Атмосферный танцевальный боевик легендарного голландского диджея Тиеста и американской вокалистки Брианны Грейс. Трек, кстати говоря, долгое время циркулировал в сетах диджеев как эксклюзивный ID, ну а масштабная презентация состоялась в конце 25 года во время триумфального шоу Тиеста «Призматик» у великих пирамид Гизы в Египте. Мы же с тобой движемся вперед, нас с тобой ждет нежность от звонкого, глубокий и атмосферный релиз российского артиста, песня об откровении внутренних, ну и, конечно же, о диалоге, который вечно, ну, звучит в нашей голове, об эмоциональном выгорании. Послушаем прямо сейчас от звонкого. Это его нежность.

Какая-то нежность звонкого кричит здесь на волнах Love Radio. Ну а мы отправляемся дальше по нашему плейлисту и хотим, конечно же, хотим узнать, какие артисты и российские имена достойны твоего внимания и станут наверняка хедлайнерами на фестивалях в этом году различных и летних. Ну и первой в этом списке будет свежая работа мейнстрим, меланхоличный релиз российской инди-поп-исполнительницы Шады. Песня посвящена теме бесполезного и болезненного расставания и осознания того, что бывший партнер оказался банальным и поверхностным.

сразу после сингл «Привкус мяты», меланхоличный релиз российского поп-исполнителя Белла Гая. Релиз стал важной частью весенней череды его синглов. Вышел он в один период с такими работами, как «Кола без сахара» и «Чертовски красиво».

Ну и в финале этой тройки совместная работа «Случайность» независимого музыкального проекта «Огней ночных» и автора-исполнителя Тунгатаров. Над релизом работала сильная команда продюсеров. Сведением и мастерингом занимался звукорежиссер Алексей Доброхотов. И визуальной частью разработали ее фотограф Руслан Сабинин и Анна Петровская. И, кстати говоря, художник Софья Володина тоже принимала участие. Никакого и чистое настоящее творчество.

0: Именно эти имена вскоре могут стать хедлайнерами на концертных площадках в России и не только. Ну а ты слушаешь Love Radio, проект Fresh Time. Вернемся через пару минут.
1: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 30. Телефон 450-410, код города 3519.

Ширан, Repeated, здесь в эфире Love Radio. Первоначально этот трек назывался Rewind, Repeated. Долгожданная совместная работа. Релиз стал одним из самых эмоциональных событий в истории современной электронной музыки благодаря уникальной предыстории. 12 лет ждали фанаты этот трек. Артисты начали работать над ним еще в 2014 году в Нэшвилле, ну а в 2015 Гарикс впервые презентовал его на фестивале Ultra Music Festival. Однако из-за затяжных конфликтов между звукозаписывающими лейблами официальный выпуск трека был заморожен на долгие годы, ну а фанаты считали его потерянным, просто безвозвратно шедевром, между прочим. Трек все-таки вышел 14 мая 2026 года к 30-летию Мартина, и он сказал, что это лучший подарок для меня на день рождения. Ну а мы с тобой движемся дальше, подарки еще будут, например, вот сингл What's Done Is Done, это свежий релиз британской R&B-звезды Джорджи Смит, композиция выдержана в жанре утонченного современного R&B и нео-соула с мягким обволакивающим звучанием.

Клатч в эфире Love Radio, один из главных русскоязычных танцевальных хитов весенне-летнего сезона 2026 года. Он сочетает в себе узнаваемый клубный продакшн старой школы от диджея Смэша, ну и фирменный слегка такой атмосферный поп-вокал Артема Качера. Очень красиво звучит работа, лови ее в нашем плейлисте. Ну а дальше мы пробежимся с тобой по тем трекам, которые завершились в последнее время в социальных сетях. Именно на них пользователи снимают много вертикального контента. Очень много. Ну и первым в этой компании будет трек «Сколько у тебя тайна?» — лиричный релиз российского хитмейкера Рамиля. Трек представляет собой внутренний монолог артиста о ментальной усталости, старых привычках и сложных отношениях. Кому знакомо,

Ну и напоследок тебя ждет «Медляк». Это свежий лирический релиз российского рэп и поп-исполнителя «Зомба». По звуку традиционный для «Зомба» качающий ритм здесь уступает место более мягкому, замедленному саунду, идеально подходящему под описание медленного танца.

0: такие вот новинки сегодня в топе в социальных сетях. С тобой Love Radio, проект Fresh Time. Обязательно оставайся с нами.
1: Реклама. В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
6: Подробности на tixfree.rf.
8: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

поп-бунтарки Тувилу, официально выпущенный 13 мая этого года. Трек на собственном лейбле Pretty Sweet Records при поддержке Virgin Music Group. Работа стала лид-синглом в поддержку грядущего шестого студийника певицы Тувилу под названием Astros. Ну а мы движемся с тобой дальше к финальному треку этого проекта сегодняшнего. Runway будет мощная совместка поп-иконы Lady Gaga и рэп-исполнительницы Deutsche. Саундтрек создавался настоящей командой мечты американской музыкальной индустрии. Помимо Гаги и Deutsche, с авторами и продюсерами трека выступили Bruno Mars, а также громеносные продюсеры Andrew Watt, Circuit и D-Mile. Ну и на этом, конечно же, хочется пожелать всем классной музыки дальше. Мы продолжим уже с твоими любимыми артистами в новом часе. А проект Fresh Time уходит наполняться свежестью до следующей субботы. Я Макс Фабиан, остаюсь с тобой, так что погнали вместе.

0: Subway.
1: Много музыки. Много
2: музыки. Еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
3: Продолжаем вдохновляться хорошей погодой, крутой музыкой и супер-хиты. На старте этого часа Волан Роксон, Вифи Гоу, LP Other People в ремиксе Свенки Тюс и Going Deeper, ну и я, Макс.

0: скрытном, думает мужчина, может быть, там что-то эротическое, а она этого и ждет. Бывает и такое.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Бывает нередко, ну а мы с тобой продвигаемся вперед, 14.20 практически в столице, суббота в самом разгаре, до конца часа очень крутые работы, счастливым от не лета, учимся быть.
2: Сегодня себе позволю самым счастливым стать, я повышенному полю, закатами дугу.
0: Чуть раньше здесь Александра Стэнд,

0: Tame Impala и Джинни совсем скоро. Это Love Radio, саундтреки твоей любви здесь навсегда.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе.
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20-66-66.
14: Йо, Джак.
15: Yeah.
14: I don't think they're ready for this one.

0: Если вы пытаетесь сдавать на права, то новые правила уже вступили. Но самое главное, что нам напоминают, что нельзя с собой брать на экзамен.
1: Скрытые микрофоны и камеры. Давайте будем честны, сдать теорию и выучить все перфокарты, все билеты, это несложно, это все могут сделать. Просто большее количество итераций, часов повтора.
0: Да. Заметьте, чувствуется, что Ярослав уже давным-давно с правами. Потому что прозвучало слово перфокарта.
1: Так это раньше называлось.
0: Да я понял просто. Ну, это удивительно, конечно. Перфокарт. Я, кстати, да, в 66-м сдавал.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное. В фирменных магазинах Ситна ветчина куриная всего за 169 рублей. 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
6: «Лаврадио». Лав радио. Саундтрек твоей любви.

0: Александра Стэн Файер здесь на волнах Love Radio. Практически провожаем час 14.50 в столице.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно же, хочется с радостью тебе сообщить, если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio. Ну а мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Именно для этого мы запускаем спецпроект, главным призом в котором является билетный концерт Kanye West в Стамбуле до четверга следующей недели. Лови в эфире спецсигнал, ты его легко узнаешь. Дозванивайся в эфир первым сразу после него и выходи в большой финал. Победителя мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Ну а все подробности найдешь на нашем сайте и в наших социальных сетях 18+. Ну а не лето счастливым будет завершать наш час. И в финале, в самом финале, Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк и Тимбаленд с большим хитом «Give it to me».
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
7: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Технологии строятся. Фитнес развивается. Знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
11: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Тебе не нужно видеть всю лестницу. Просто шагни на первую ступеньку, включи погромче музыку, вдохни.

0: здесь на волнах Love Radio с атмосферной работой «Воин и дракон». Ну, а мы с тобой определимся, кто мы, воины или драконы, в ближайшие 40 минут, когда прослушаем весь наш плейлист, который, естественно, мы для тебя приготовили.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Эти 40 минут будут действительно атмосферными и музыкальными. До конца часа с нами Егор Крид, не забудки.
2: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, нам мало, белый день, позвони.
0: Чуть раньше Рехаб, Вась, Джей Пи Кубер, Джет Лейн.
3: I'm high up on a jet plane, my LA connection. Staring at the clouds, yeah, keeping me guessing. I just wanna get...
0: Ну и совсем скоро Graceland от Yearbox. Love Radio, наслаждайся саундтреками твоей любви.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе.
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! Нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в мае средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: слышишь? Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
4: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: первый свет, первый луч от Ланы Дель Рей. Ну, от нее это не первый луч, конечно, звездный, но так или иначе, ее работа максимально озаряет наш эфир. 15:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В финале этого часа нам осветит дорогу в новый музыкальный отрезок Егор Крид на «Незабудки», и также будет Маклемор, Райан Льюис, Thrift Shop. Ну а ты оставайся с нами, впереди лучшие саундтреки твоей любви.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат Тикс-Фли. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. Тикс-Фли отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка Тикс-Фли защищает на целых 90 дней.
12: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
13: 18+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Эхо музыки. Эхо музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера.
2: Большой привет всем, кто с нами, всем, кто слушает Love Radio и наслаждается выходными. На старте этого часа Bieber X of Haters New Religion. Дальше послушаем BTS Swim, Камилу Кабе, Young Thug, Гавану, ну и я, Макс Фабиан.

любить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Сейчас Comp Zone, здесь в эфире Love Radio. Чуть ранее мы сегодня обсуждали этот трек в проекте Fresh Time. В новинках я тебе его показывал. Ну и пришло время, конечно же, приспособить его к нашему основному плейлисту.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Также до конца часа уверенно и успешно приспособим супер-хиты. Например, от Мота намек на нас будет. Чуть раньше мировой блокбастер Let Me Be of the Second Voice. Ну и совсем скоро Stay от Леони и Калума Скотта. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Выяснили, что самый лучший возраст для самореализации 50-60 лет.
1: Пик возможностей человека.
0: Это пик возможностей человека.
1: Да, вот. Почему никто не говорит, что в 50 и 60, например, перелезть через забор сложнее, чем в 17?
0: Ты можешь уже опытом достичь того, чтобы забор был снесен. Ну или ты можешь заставить уже в 50-60 лет кого-то перелезть через забор. Внучок, ну-ка, вон через ту штуку, давай.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги.
4: Первая любовь.
3: Первый отпуск.
5: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное, в фирменных магазинах Ситна ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситна. Свое, родное, свежее.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Настоящие ритмы, настоящие пульсации, ну и, конечно же, звездные гипнозы здесь в эфире Love Radio от Мальбека и Сюзанны. В Москве 16:50, завершение часа не за горами.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем ритмично пульсировать под наш плейлист до конца текущего часа. Кельвин Харрис, Сэм Смит, танцевалка Desire, будет мод, он намекнет на нас. И фримейсон Софи Элис Бэкстер с легендарной работой из нулевых Heartbreak, Make Me a Dancer в самом финале часа.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru. 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В правительстве утвердили методические рекомендации по ЗОЖ для медорганизаций с центрами здоровья и долголетия. Согласно документу, завтракать следует в течение часа после пробуждения. Ужинать не позднее, чем за 3 часа до сна. Также необходимо исключить из рациона полуфабрикаты, колбасы, готовый соус, белый хлеб и сахар. По мнению авторов, такие меры должны способствовать увеличению продолжительности жизни. Команда китайских нейробиологов изучила данные 500 тысяч человек и пришла к выводу, что идеальная формула сна от 6 до 8 часов в сутки. Именно столько нужно, чтобы организм восстанавливался, а риски болезней и преждевременного старения снижались. При этом и недосып, и пересып работают против нас. Меньше 6 или больше 8 часов, и тело начинает стареть быстрее. Если ты любишь музыку, то слушаешь Love Radio, а мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Именно для этого мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, ты его легко узнаешь. Дозванивайся в эфир первым сразу после него и выходи в финал. Победителя мы определим 22 мая в пятницу на утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности ты найдешь на нашем сайте и в наших соцсетях. 18+. Медведь в США съел 20 килограмм мороженого и впал в кому. Косолапый устроил ночной набег на кафе в Арканзасе. Утром сотрудники нашли его без движения. У Мишки случилась сахарная кома, и он 2 дня приходил в себя под наблюдением ветеринаров. Владельцы кафе – настоящие коммерсанты, тут же стали продавать новый вкус мороженого Burley Wake, так что убытки от съеденного животным отбили. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова.

0: Феникс здесь в эфире Love Radio летает. Тот самый Феникс, с которым мы вместе отправляемся дальше по нашему плейлисту 17.20 в столицу.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Конечно же, можно птичку отпустить, но лучше держать ее рядом, потому что вместе с ней мы можем послушать шикарные треки. Например, «Шаде» до конца часа от Мото by Инди и Эхчо.
2: Она танцует под «Шаде».
0: Чуть раньше здесь Аширы на Сезам. И совсем скоро Don't Wanna Go Home, это Медуза и Генри Камамео. Это Love Radio, дальше больше саундтреков твоей любви.
3: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом», все нужное в нем.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе?
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Лав, любовь, лайф живой.
3: Лав Радио года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
4: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
1: Jetour Silver, Магнитогорск. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Город не ждет. И тормоза тоже.
3: В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: немного или наоборот много магии. Здесь на волнах Love Radio, вот это Ширен, его трека Азизам. Пусть чудеса случаются и дальше, ну а мы пока завершаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И будем мы не одни, а вместе с By India, Хчо и Мотом, их супер залетевшим в последние дни треком Шаде. И молоко в финале часа Sing It Back, легендарочка из нулевых. Ну а в новом часе тебя уже ждут новые саундтреки твоей любви, так что будь рядом.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
8: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Подробности на tixfli.rf.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
13: Григорий Лепс.
14: Самый лучший день. Заходил вчера.
12: Полина Гагарина.
11: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
15: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера.
2: Не надо бояться неудачи, стоит бояться того, что ты будешь стоять на месте через год, но об этом, мне кажется, можно подумать будет в понедельник только, а пока что мы наслаждаемся музыкой крутой погоды. Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: В ожидании взаимности Сабрина Карпентер находится. Ариана Гранде тоже здесь. We can be friends, wait for your love. Больше во френд-зоне девушка не хочет находиться. Ну и, конечно же, нужно молодому человеку ответить.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ответить на этот запрос. Нам же с тобой нужен ответ от вселенной на запрос, какая же музыка будет дальше. Я тебе расскажу прямо сейчас. До конца часа Hold on Me. Это Кайго, Сандра Кавадзе.

0: canzone se siamo scorro Bring Your Love da Madonna e Sabrina. Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков и любви.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лав-радио.
1: Если вы пытаетесь сдавать на права, то новые правила уже вступили. Но самое главное, что нам напоминают, что нельзя с собой брать на экзамен.
2: Скрытые микрофоны и камеры. Давайте будем честны, сдать теорию и выучить все перфокарты, все билеты. Это несложно, это все могут сделать. Просто большее количество итераций, часов повтора.
1: Да. Заметьте, чувствуется, что Ярослав уже давным-давно с правами. Потому что прозвучало слово перфокарта.
2: Так это раньше называлось.
1: Да я понял просто. Ну, это удивительно, конечно. Перфокарт. Я, кстати, да, в 66-м сдавал.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Только в мае выгода на покупку Чанган Фригинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное, в фирменных магазинах Ситна ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66. Лаврадио.

0: вот не верит героиня работы «Одиночка» трека Ольги Серябкиной молодому человеку. Не верит и все. Что теперь? Невкусная точка даже вот ставит, подводит черту и ставит точку. Невкусно в этом разговоре и во всех этих чувствах. А мы же с тобой принимаем это безусловно. 18.51 в столице. Ольга Серябкина, автор и исполнитель, она художник, она так чувствует.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы продолжаем слушать музыку, внимать всем мыслям артистов, которые звучат в течение часа в нашем плейлисте. Ну а до конца текущего Кайго Сандра Кавадзе вместе с нами Hold On Me, придерживайся меня, ну и Бритни Спирс Gimme More.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Шаман.
9: Это любовь.
8: Стас Михайлов.
10: Для тебя.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера.
2: Самое романтичное время субботы, мне кажется, начинается именно сейчас. Но так добавим же хорошей романтичной музыки. Offenbach, Miles Away. Прямо сейчас. Дальше Tame Impala, Genie, Dracula. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще час.

ты тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Настоящий танцевальный боевик здесь на волнах Love Radio. 19:20 по столичному времени. Мы кайфуем под Егора Крида, Артик Асти и их свежую совместку под названием «Карма». Только что.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну и дальше мы продолжим получать не меньшее удовольствие от тех артистов, которые появятся в нашем плейлисте, в нашем эфире до конца часа. Ариана Гранде, The Weeknd, Save Your Tears. Ждем. Чуть раньше здесь Богдан Медведев, Broken Heart. И еще раньше All I Know, это Rudimental Khaled. Это Love Radio, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио.
1: Выяснили, что самый лучший возраст для самореализации 50-60 лет.
2: Пик возможностей человека.
1: Это пик возможностей пик. Человека.
2: Да, вот. Почему никто не говорит, что в 50 и 60, например, перелезть через забор сложнее, чем в 17?
1: Ты можешь уже опытом достичь того, чтобы забор был снесен. Ну или ты можешь заставить уже в 50-60 лет кого-то перелезть через забор. Внучок, ну-ка, вон через ту штуку, давай.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: Love You Like That. Приятная, атмосферная и неспешная работа. При нем, мне кажется, классно прогуливаться с любимым человеком по вечернему городу, по Москве или по той локации, где ты сейчас находишься. Лау, спасибо тебе за то, что пишешь такую крутую музыку.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы движемся дальше. Не меньше крутых треков будет в ближайшие 10 минут. The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears. Будет Tomorrow Together, Stick With You, Lady Gaga, Alejandra. Ну а следующие 2 часа так вообще будут улетными и танцевальными. Наш бессменный резидент DJ Light подготовил целый 2-часовой микс в проекте Big Love Dance. Будем танцевать. Это как таковое припати перед ночной тусовой очень яркой частью этих выходных. Ну а я же Макс Фабиан. Желаю тебе классного продолжения вечера, начала ночи. И увидимся, услышимся с тобой уже в понедельник, сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Всем пока.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера. Заканчивается рабочая неделя. Приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Фрэнзи Лав Радио.
1: Если вы пытаетесь сдавать на права, то новые правила уже вступили. Но самое главное, что нам напоминают, что нельзя с собой брать на экзамен.
2: Скрытые микрофоны и камеры. Давайте будем честны, сдать теорию и выучить все перфокарты, все билеты. Это несложно, это все могут сделать. Просто большее количество итераций, часов повтора.
1: Да. Заметьте, чувствуется, что Ярослав уже давным-давно с правами. Потому что прозвучало слово перфокарта.
2: Так это раньше называлось.
1: Да я понял просто. Ну, это удивительно, конечно. Перфокарт. Я, кстати, да, в 66-м сдавал.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
3: «Лав-Радио».

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера. Заканчивается рабочая неделя. Приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь, Life живой.

0: меньше минуты.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Можно все.
4: Это Big Love Dance.
3: В эфире Love Radio.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи. Love Radio.

0: решишь. The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь, лайф живой.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямс.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Слышишь? Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра.